0: гарантии безопасности окажут влияние как на региональную безопасность, так и на решение Приднестровского конфликта. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода, пройдут дожди с грозами, ветер северный, местами сильный. Температура воздуха ночью плюс 9-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 15-20. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Собру и модерна.

0: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Хотя расходы на реинтеграцию Республики Молдова значительны и в данный момент трудно оценить их точно, власти получили положительный сигнал от европейских партнеров относительно возможной финансовой поддержки для создания фонда конвергенции, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Валерий Кивери в интервью румынскому информационному агентству Agerpres. Сама реинтеграция пока не достигла масштаба, при котором Республика Молдова могла бы запрашивать дополнительные средства для продвижения этой цели. Однако европейские партнеры с пониманием отнеслись к этим просьбам, добавил премьер-министр. Что касается визита в Брюссель, Валерий Кивери отметил, что обсуждения были сосредоточены на стратегическом видении Кишинев, а не на конкретном плане. Напомним, что 30 апреля парламент проголосовал за отмену налоговых льгот для компаний из Приднестровского региона и за создание фонда конвергенции. Республика Молдова готовится к интеграции в таможенное пространство Европейского Союза, процесс, который должен сократить время пересечения границы и количество проверок для экономических агентов. Также таможенная служба объявила о постепенном сокращении физических проверок и все больше делает ставку на анализ рисков и обмен информацией. Это будет своего рода внутренний торговый оборот, как в Европейском Союзе, пояснил директор таможенной службы Раду Врабия. По его словам, преимущества будут особенно заметны для экспортеров и отраслей, которые зависят от быстрых поставок, таких как автомобильная промышленность или экспорт скоропортящихся продуктов. В настоящее время около 98% экспортных поставок Республики Молдова проходит через зеленый коридор, что позволяет быстро пересекать границу без дополнительных проверок. В случае импорта этот показатель ниже, примерно 80%, поскольку власти должны проверять товары, поступающие на рынок Республики Молдова, в том числе совместно с другими контрольными учреждениями, такими как ANSA или Инспекторат по надзору за непищевыми продуктами. Парламент 7 мая внес изменения в порядок временного ввоза автомобилей на территорию Республики Молдова. Законопроект, предложенный партией «Наши», был принят в двух чтениях при поддержке 75 депутатов из всех парламентских фракций. Новые положения позволяют, чтобы транспортное средство временно

0: сезоне твардится. Новые правила таможенного оформления транспортных средств вступят в силу с 1 сентября. В Республику Молдова была доставлена современная железнодорожная техника стоимостью более 2 100 000 долларов, предназначенная для модернизации участка Тегино-Бессарабка-Этолия-Джурджулешть. Оборудование будет использоваться в проекте по восстановлению этой железнодорожной линии, одной из самых важных в стране, сообщило государственное предприятие «Железная дорога Молдовы». Цель модернизации – повышение безопасности железнодорожного движения, улучшение надежности перевозок и укрепление транзитного потенциала Республики Молдова. Вследствие метеорологического предупреждения о сильных дождях с осадками до 35 литров на квадратный метр сегодня существует риск формирования интенсивного стока на склонах и возникновения местных наводнений в зонах, пострадавших от сильных осадков. Кроме того, на некоторых малых реках на севере и в центре страны может наблюдаться повышение уровня воды примерно на 30 сантиметров. Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый год опасности из-за обильных дождей на эти выходные в северных и центральных районах страны. Также в ближайшие дни ожидается похолодание на 4-6 градусов по Цельсию. Но сегодня днем ожидается облачная погода, пройдут дожди с грозами, ветер северный, местами сильный, температура воздуха плюс 15-20 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant.
5: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
6: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurii Cavarzari vă invităm la un nou popas de duminică. Astăzi ajungem virtual la Călăraș, la Muzeul Poliției, unicul de acest fel din Republica Moldova. Muzeul a fost amenajat chiar în incinta Inspectoratului de Poliție Călăraș, iar ideea aparține lui Valentin Gavrilița, veteran de poliție.
7: Acest muzeu

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова получит еще 200 миллионов евро в рамках плана роста Европейского Союза, а политические переговоры хотя бы по первой группе глав переговоров о присоединении могут быть открыты в июне. Об этом заявил президент Республики Кипр, страны, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза. Лидер Никоси посетил Молдову в День Европы по приглашению президента Майи Санду. Президент Кипра отметил прогресс Республики Молдова с момента получения статуса страны кандидата в 2022 году, подчеркнув, что техническая подготовка по переговорам по главам была завершена в сотрудничестве с Европейской комиссией. Он подчеркнул, что расширение остается процессом, основанным на заслугах, и Европейский Союз должен выполнять свои обязательства, когда страны-кандидаты демонстрируют результаты. Президент Майя Санду подчеркнул, что присоединение к Европейскому Союзу является самым важным национальным проектом и стратегией безопасности для Республики Молдова. Она отметила, что страна решительно намерена продвигаться по пути европейской интеграции, подчеркивая поддержку граждан, выраженную на выборах и в условиях внешних вызовов. Это первый официальный визит президента Кипра в Республику Молдова. Кипр, который поддерживает расширение Евросоюза, завершит свое председательство в конце июня, после чего его сменит Ирландия. На теплоэлектростанции в БЭЛЦ планируется установка системы хранения электроэнергии. По данным Министерства энергетики, ЧЭТ-Норд объявил тендер на выбор компании, которая профинансирует и реализует проект. Экономический агент должен взять на себя обязательства по проектированию, строительству, установке и вводу в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры. ЧЭТ-Норд получила согласование на подключение, выданное Молдэлектрика, которое позволяет подключить будущую систему хранения к национальной сети, уточняется в сообщении Министерства энергетики. Система хранения позволяет аккумулировать энергию в периоды, когда в сети ее слишком много, и использовать ее в часы пикового потребления, что способствует стабильности сети и более эффективному использованию зеленой энергии. В конце апреля в населенном пункте Рыдень был введен в эксплуатацию крупнейший в Республике Молдова объект по хранению электроэнергии, интегрированной с солнечной электростанцией. При финансовой поддержке Европейского Союза две улицы в населенном пункте Кошница района Дубасарь становятся примером развития местной инфраструктуры. По данным пресс-релиза ПРООН, было модернизировано и благоустроено более 2 километров тротуаров. Европейский Союз выделил более 108 тысяч долларов, а местная община обеспечила софинансирование в размере 17,5 тысячи долларов. В Кошнице реализован один из 6 инфраструктурных проектов по обе стороны реки Днестр, выбранных для поддержки со стороны Европейского Союза и ПРООН. Зарубежные новости. Украинские официальные лица сообщили сегодня о российских атаках с использованием дронов и почти 150 столкновениях на полях боя за последние 24 часа, несмотря на перемирие, посредником в котором выступили США между Киевом и Москвой, сообщает Reuters. В результате российских атак на регион Запорожья на юго-востоке Украины погиб один человек, еще трое получили ранения. В Харьковской области 8 человек, включая 2 детей, пострадали в атаках дрона на областной центр и прилегающие населенные пункты. В Херсонской области с субботнего утра 7 человек, включая ребенка, получили ранения в результате атак российских дронов и артиллерии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая в условиях, когда более широкий мирный процесс по прекращению более чем 4-летней войны застопорился. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода, дожди с грозами, ветер северный, местами сильный. Температура воздуха плюс 15-20 градусов. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
2: și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbătă și duminica de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Майя Санду обсудила с миссией МВФ новое соглашение для Молдовы без прямого финансирования. Судьи, прокуроры и адвокаты подписали межпрофессиональную хартию. На теплоэлектростанции в БЭЛЦ планируется установка системы хранения электроэнергии. Далее подробности. Вопросы укрепления макроэкономической стабильности и продолжения экономических реформ стали главной темой встречи президента Молдовы Майи Санду с делегацией миссии Международного валютного фонда, который находится с визитом в Кишинев с 7 по 20 мая. Стороны обсудили повестку реформ и рамки будущего сотрудничества между Молдовой и МВФ. Власти намерены заключить новое соглашение в рамках инструмента координации политики программы МВФ без прямого финансирования, предназначенной для стран, которые хотят получить поддержку фонда для укрепления макроэкономической и фискальной базы без привлечения займов. Согласно сообщению администрации президента, Майя Санду подтвердила приверженность Республики Молдова амбициозной программе реформ, особенно в области экономической и налоговой политик. В сообщении также отмечается, что партнерство с МВФ является четким сигналом для партнеров по развитию и инвесторов относительно стабильности и предсказуемости экономики страны. Миссия фонда провела встречи также с премьер-министром Александром Мунтяну и представителями Министерства финансов. Обсуждения касались налоговой реформы, а также приоритетов экономического и финансового развития Республики Молдова. Судьи, прокуроры и адвокаты взяли на себя обязательство выстраивать профессиональные отношения на основе уважения, добросовестности и ответственности, сообщает Министерство юстиции. Ведомство отмечает в пресс-релизе, что представители Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров, Союза адвокатов и Генеральной прокуратуры подписали межпрофессиональную хартию. Документ, подписанный на ежегодной конференции представителей сферы юстиции, устанавливает принципы сотрудничества между юридическими профессиями и определяет границы взаимодействия с целью защиты независимости системы, беспристрастности правосудия и общественного доверия, уточняет министерство. Присутствовавший на мероприятии министр юстиции Владислав Кожухарь подчеркнул важность сотрудничества между юридическими профессиями и необходимость их адаптации к преобразованиям в судебной системе, процессу цифровизации, а также к новым этическим и социальным вызовам. Около 500 микро- и малых предприятий аграрного сектора получили финансирование в марте-апреле в рамках программы «Кредитная поддержка сельского хозяйства». Общая стоимость перекредитованных ресурсов превысила 448 миллионов леев, включая 65 миллионов 700 тысяч леев, выделенных в апреле. В то же время грантовая составляющая предоставленных займов составила 51 миллион леев, из которых почти 7 миллионов были выделены в апреле. Большинство профинансированных проектов касались закупки оборудования для традиционного и консервативного сельского хозяйства, оборудования для послеуборочной переработки, а также финансирования оборотного капитала в аграрной сфере. Программа предоставляет финансирование в молдавских леях по выгодной фиксированной ставке 5,1% годовых для конечных бенефициаров. Несколько видов транспортных средств, временно ввозимых из стран Европейского Союза, могут быть освобождены от НДС, акцизов и таможенной пошлины при импорте в Республику Молдова. Министерство финансов предложило для общественного обсуждения проект закона в этом направлении. Документ предусматривает, что освобождения будут применяться к велосипедам, трициклам, легковым автомобилям и их прицепам, к кемперам, прогулочным лодкам, частным самолетам и верховым лошадям, которые временно ввозятся на территорию Республики Молдова и стран-членов Европейского Союза. Кроме того, освобождение распространяется на запасные части, аксессуары и оборудование, ввозимые вместе с этими транспортными средствами. Период действия тех освобождений составляет не более 6 месяцев в течение 12 календарных месяцев. Также лицо, импортирующее такие транспортные средства, должно иметь постоянное место жительства в государстве-члене Европейского Союза. На теплоэлектроцентрали в БЭЛЦ планируется установка системы хранения электроэнергии. По данным Министерства энергетики, ЧЭД Норд объявила тендер на выбор компании, которая профинансирует и реализует проект. Экономический агент должен взять на себя обязательства по проектированию, строительству, установке и вводу в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры. ЧЭД Норд получила согласование на подключение, выданное Молдэлектрика, которое позволяет подключить будущую систему хранения к национальной сети, уточняется в сообщении Министерства энергетики. Системы хранения позволяют аккумулировать энергию в периоды, когда в сети ее слишком много, и использовать ее в часы пикового потребления, что способствует стабильности сети и более эффективному использованию зеленой энергии. В конце апреля в населенном пункте Радень был введен в эксплуатацию крупнейший в Республике Молдова объект по хранению электроэнергии, интегрированный с солнечной электростанцией. Власти зарегистрировали около 950 тысяч административных правонарушений за прошлый год, что почти на 8% больше, чем в предыдущем году. В более чем 96% случаев были применены административные санкции. Общая сумма штрафов составила более 793 миллионов леев, согласно статистическим данным. Недисциплинированность в дорожном движении заняла первое место, составив почти 78%. Всех санкций, примененных в 2025 году. Наиболее частые нарушения правил дорожного движения касались превышения допустимой скорости, на которой приходилось 34% всех примененных санкций.

0: Жандармерию. Первые действия, проведенные на месте, указывают на то, что речь, вероятно, идет о беспилотнике военного происхождения, предназначенном для наблюдения и не имеющем боевых характеристик, заявил представитель военной жандармерии. Источник, близкий к Министерству обороны Польши, предполагает, что российские военные проводили учения, и какой-то объект мог быть утерян. Расследование пока подтверждает лишь то, что речь идет об иностранном летательном аппарате. Учитывая ограниченный радиус действий дрона, он не мог прилететь из Украины. Многочисленные признаки указывают на то, что аппарат мог прибыть из Калининградской области России, пишет издание. Пхеньян внес изменения в Конституцию Северной Кореи, согласно которым ядерное оружие будет использоваться автоматически в случае устранения руководства страны или потери контроля над армией, сообщает агентство Йонхап. В случае убийства Ким Чен Ына или атаки на командную структуру, запуск ядерного оружия больше не будет требовать отдельного приказа. Изменение было внесено после того, как Али Хамени, верховный лидер Ирана, и многие из его ближайших советников были убиты в ходе атак в начале совместных операций США и Израиля против режима в Тегеране. Испания начала высадку пассажиров с круизного судна, на котором вспыхнула вспышка хантавируса. Из Тенерифе их перенаправят в страны происхождения. На борту находится около 150 человек, однако примерно 30 членов экипажа останутся на судне, чтобы доставить его в Нидерланды. Операцию координирует министр внутренних дел и здравоохранения Испании. На острове также присутствует глава Всемирной организации здравоохранения, чтобы убедиться, что операция проходит успешно, в то время как меры безопасности в зоне были значительно усилены. Миссия, в которой участвуют 23 страны, была детально спланирована для обеспечения максимальной безопасности для ответа на опасения местных жителей. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-26. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Moldova Promo. Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
4: Salutare, prieteni! Ne bucurăm să fim din nou împreună. Astăzi vă propunem partea a doua a interviului cu maestrul Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor.

0: Moldova Promo. Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Кишинев немного отстает в выполнении условий для получения транша в рамках Европейского плана экономического роста. Президент Майя Санду обсудила с миссией МВФ новое соглашение для Молдовы без прямого финансирования. В здании бывшей школы-интерната в Бульбаке был открыт социальный центр для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями. Далее подробности. Кишинев немного отстает в выполнении условий для получения транша в рамках Европейского плана экономического роста на сумму 1 миллиард 900 миллионов евро. Речь идет о вводе в эксплуатацию линии Сакша-Вулканеште и либерализации рынка газа. Оба обязательства должны были быть выполнены до декабря 2025 года. Председатель парламентской комиссии по европейской интеграции, депутат от партии «Действие и солидарность» Марчелс Батарь заверил в интервью Зиарл де Гарде, что эти отставания будут устранены.
5: И
4: нужно понимать, что каждая реформа, будь то реформы или меры, о которых мы здесь говорим, это программа реформ. Многие из этих реформ уже реализованы. Все реформы сопровождаются, можно сказать, вознаграждением в виде финансовых трансфертов. То есть все трансферты от Европейского Союза обусловлены проведением реформ. И если реформа реализуется, скажем, на полгода позже, то и деньги поступают на полгода позже. То есть это вопрос денег. Денежного потока, это вопрос трансфертов, это не потерянные деньги. Вот что я хочу сказать. В то же время темпы освоения средств Республикой Молдова являются лучшими среди всех стран-кандидатов.
5: Ритм де абсорбции, который ларе Республика Молдова, есть челмай бун дентре тоте стателе кандидаты.
4: Общая сумма, уже перечисленная из 1 миллиарда 900 миллионов евро, составляет более 500 миллионов евро. К концу прошлого года было реализовано 28 реформ. Республика Молдова получит еще 200 миллионов евро в рамках плана роста Европейского Союза. Об этом сообщил президент Республики Кипр, страны, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Вопросы укрепления макроэкономической стабильности и продолжения экономических реформ стали главной темой встречи президента Молдовы Майи Санду с делегацией миссии Международного валютного фонда, которая находится с визитом в Кишинев с 7 по 20 мая. Стороны обсудили повестку реформ и рамки будущего сотрудничества между Молдовой и МВФ. Власти намерены заключить новое соглашение в рамках инструмента координации политики программы МВФ без прямого финансирования, предназначенной для стран, которые хотят получить поддержку фонда для укрепления макроэкономической и фискальной базы без привлечения займов. Согласно сообщению администрации президента, Майя Санду подтвердила приверженность Республики Молдова амбициозной программе реформ, особенно в области экономической и налоговой политики. В сообщении также отмечается, что партнерство с МВФ является четким сигналом для партнеров по развитию и инвесторов относительно стабильности и предсказуемости экономики страны. Миссия фонда провела встречи также с премьер-министром Александром Мунтяну и представителями Министерства финансов. Обсуждения касались налоговой реформы, а также приоритетов экономического и финансового развития Республики Молдова. 16-летний подросток погиб, а 18-летний военнослужащий срочной службы получил ранение в результате инцидента, произошедшего сегодня во второй половине дня на территории воинской части в муниципе Кахул. Согласно предварительной информации, предоставленной полицией, 29-летний военнослужащий по контракту мог ненадлежащим образом обращаться с пистолетом системы ГЛОК и в результате выстрела, который предположительно был случайным, военнослужащий срочной службы был доставлен в больницу. Находившийся на месте происшествия несовершеннолетний впал в состояние шока и впоследствии скончался. Предварительной причиной указан сердечный приступ. По данным властей, подросток был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Следователи совместно с прокурорами продолжают процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. В здании бывшей школы-интерната в Бульбаке был открыт социальный центр для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями после того, как здание было переоборудовано и адаптировано для предоставления социальных услуг. Центр находится в подчинении Министерства труда и социальной защиты. Проект, инициированный 2 года назад, был завершен при инвестициях примерно в 1,5 миллиона леев и представляет собой эффективное использование существующей инфраструктуры. Центр рассчитан на размещение 25 пожилых людей и лиц с особыми потребностями на срок до 6 месяцев, а также 25 детей с ограниченными возможностями, которые будут получать услуги, адаптированные к их потребностям. В Кишинев состоялась презентация первого национального туристического путеводителя «Гид Молдова», посвященного всем регионам страны. Путеводитель включает почти 1000 туристических направлений, как широко известных, так и менее изученных. Авторы проекта отмечают, что издание может быть полезным не только для иностранных гостей, но и для жителей страны, которые хотят лучше узнать Молдову. Проект был реализован при поддержке Министерства культуры, Национального офиса по туризму, Национальной ассоциации въездного и международного туризма, а также Главного управления экономики, торговли и туризма Муниципального совета Кишинев. Зарубежные новости. Генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную оперативную сводку о событиях на фронте, согласно которой с начала суток военные Российской Федерации 60 раз атаковали позиции украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, в течение 10 мая Россия продолжала артиллерийские обстрелы приграничных районов, в том числе Сумской области. Напомним, начиная с 9 мая между Украиной и Россией должно действовать перемирие, на которое дали согласие президенты двух стран. Однако как Киев, так и Москва продолжают обвинять друг друга в его нарушении. В воскресенье утром в Министерстве обороны России заявили, что зеркально отреагировали на нарушение перемирия с украинской стороны, передает BBC. Украина предложила направить экспертов страны Балтии для содействия укреплению воздушной безопасности на фоне нескольких инцидентов, связанных с дронами, пишет The Kyiv Independent. Украинская сторона уже связалась с посольством Эстонии по этому вопросу, однако дополнительные детали не раскрываются. Предложение появилось после ряда инцидентов, в ходе которых украинские беспилотники проникали на территорию стран Балтии и Финляндии, предположительно из-за российских средств радиоэлектронной борьбы во время атак на российские экспортные нефтяные объекты на побережье Балтийского моря, начиная с января. В ответ правительство Эстонии заявило, что ожидает Украины более эффективного контроля над своими дронами. Министр обороны Эстонии выразила беспокойность тем, что Россия может использовать подавленные украинские беспилотники для проведения атак на территории НАТО. Ответ Ирана на американский 14-пунктный мирный план сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий и снятии американской блокады в Ормском проливе. При этом не содержится никаких упоминаний о ядерной программе Ирана или об обогащенном уране. Пакистанские посредники подтвердили, что получили сообщение и передали его Вашингтону. Напомним, что администрация Трампа в начале недели направила предложение, согласно которому Иран должен согласиться не разрабатывать ядерное оружие и прекратить любое обогащение урана как минимум на 12 лет. Также страна должна передать запас урана, оцениваемый в 400.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Вопросы укрепления макроэкономической стабильности и продолжения экономических реформ стали главной темой встречи президента Молдовы Майи Санду с делегацией миссии Международного валютного фонда, который находится с визитом в Кишинев с 7 по 20 мая. Стороны обсудили повестку реформ и рамки будущего сотрудничества между Молдовой и МВФ. Власти намерены заключить новое соглашение в рамках инструмента координации политики программы МВФ без прямого финансирования, предназначенной для стран, которые хотят получить поддержку фонда для укрепления макроэкономической и фискальной базы без привлечения займов. Согласно сообщению администрации президента, Майя Санду подтвердила приверженность Республики Молдова амбициозной программе реформ, особенно в области экономической и налоговой политик. В сообщении также отмечается, что партнерство с МВФ является четким сигналом для партнеров по развитию и инвесторов относительно стабильности и предсказуемости экономики страны. Миссия фонда провела встречи также с премьер-министром Александром Мунтяну и представителями Министерства финансов. Обсуждения касались налоговой реформы, а также приоритетов экономического и финансового развития Республики Молдова. Судьи, прокуроры и адвокаты взяли на себя обязательство выстраивать профессиональные отношения на основе уважения, добросовестности и ответственности, сообщает Министерство юстиции. Ведомство отмечает в пресс-релизе, что представители Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров, Союза адвокатов и Генеральной прокуратуры подписали межпрофессиональную хартию. Документ, подписанный на ежегодной конференции представителей сферы юстиции, устанавливает принципы сотрудничества между юридическими профессиями и определяет границы взаимодействия с целью защиты независимости системы, беспристрастности правосудия и общественного доверия, уточняет министерство. Присутствовавший на мероприятии министр юстиции Владислав Кожухарь подчеркнул важность сотрудничества между юридическими